0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Зоны конфликта в Африке» и «Тем временем России».

0: начале коротко о событиях дня.
1: Президент Эрдоган опубликовал сообщение с поздравлением с 955-й годовщиной победы при Мансикерте. Мероприятие «Технофест Мави Ватан», посвященное морским технологиям и оборонным возможностям Тюркии, посетили 343 тысячи человек. В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае России 2 человека погибли, еще 2 пострадали, а на территории нефтеперерабатывающего предприятия произошел пожар. Иран пообещал ответить на новую кампанию экономического давления США после того, как Вашингтон объявил о масштабном расширении санкций против Тегерана и его торговых партнеров. Власти Бангладеш положительно оценивают перспективы присоединения к оборонному соглашению между ведущими исламскими государствами и готовы участвовать в инициативах по обеспечению региональной стабильности.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Эрдоган опубликовал следующее сообщение в аккаунте Управления по коммуникациям администрации президента в социальной сети N-Social. «Поздравляю наш благородный народ с 955-й годовщиной победы при Мансикерте, открывшей перед нами врата Анатолии. То, что сегодня делает нас сильными, укрепляет нашу решимость противостоять каждому испытанию, возникающему на нашем пути, и позволяет нам, несмотря на наши различия, оставаться единым целым, это отражение решимости, продемонстрированной в 1071 году, и сознания господствующего в те дни. Подчеркнув, что дух Мансикерте на протяжении веков всегда служил источником вдохновения для турецкого народа, Эрдоган отметил: «Высокие качества, унаследованные нами от предков, любовь, уважение, терпимость и взаимопомощь, являются залогом того, что наш благородный народ всегда сможет преодолеть любые трудности в единстве и сплоченности. И сегодня, вдохновляясь победой при Мансикерте, наше государство и народ стремимся построить наше великое, сильное и процветающее будущее». С этими мыслями в 955-ю годовщину победы при Мансикерте я с благодарностью чту память великого полководца султана Аль-Парслана и наших доблестных павших героев и от всей души приветствую наших граждан.
0: Мероприятие «Технофест Мави Ватан», посвященное морским технологиям и оборонным возможностям Тюркии, посетили 343 тысячи человек. Фестиваль прошел 20-23 августа на территории командования верфи Гёльчук при участии Министерства национальной обороны Тюрки и Фонда турецкой технологической команды Т-3 Вакфы. Председатель попечительского совета Т-3 Вакфы и совета директоров «Технофест» Сельчук Байрактар сообщил, что за 4 дня фестиваль принял 343 тысячи посетителей. Следующий фестиваль «Технофест» состоится с 30 сентября по 4 октября на юго-востоке Тюркии, отметил Байрактар. В рамках «Технофест Мави Ватан» были представлены разработки Тюрки в сфере морских и подводных технологий, а также оборонной промышленности. Посетители смогли увидеть различные платформы военно-морских сил Тюрки, беспилотные системы, авиационную технику, средства противовоздушной обороны и ракетные комплексы.

0: В программу вошли соревнования беспилотных подводных систем и морских аппаратов, а также конкурс подводных ракет.
1: В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае 2 человека погибли, еще 2 пострадали, а на территории нефтеперерабатывающего предприятия произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции «Афипская» в Северском районе. «К сожалению, 2 человека погибли», – написал Кондратьев в Телеграм. Кроме того, в поселке Афипский повреждены не менее 10 частных домов. В одном из них возник пожар. Возгорание также произошло на территории местного нефтеперерабатывающего предприятия. Об атаке беспилотника сообщил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, за ночь силы ПВО уничтожили около 30 беспилотников над несколькими городами и регионами. В результате атаки повреждения получил Новошахтинский НПЗ. Работа предприятия временно приостановлена. В Новошахтинске обломками беспилотников повреждены 4 частных дома. Пострадавших, по данным властей, нет. В Каменском районе возник лесной пожар на площади 4,5 гектара, а в Красносулинском районе загорелась сухая трава. В Белгородской области, по данным региональных властей, за минувшие сутки в результате атак погибли 3 мирных жителя, еще 4 человека пострадали. Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 148 воздушных целей над несколькими регионами России, аннексированным Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Иран пообещал ответить на новую кампанию экономического давления США после того, как Вашингтон объявил о масштабном расширении санкций против Тегерана и его торговых партнеров. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале операции «Экономический изгой», направленной на усиление международной экономической изоляции Ирана. В рамках кампании Вашингтон намерен принять вторичные санкции против компаний и финансовых организаций, продолжающих сотрудничество с Тегераном. Бессент заявил, что странам и компаниям будет предоставлен определенный срок для прекращения операций с Ираном. По его словам, организации, которые Вашингтон сочтет причастными к финансовым операциям в пользу Ирана, могут быть отключены от долларовой системы США. В рамках нового пакета санкций ограничения введены в отношении более 60 физических и юридических лиц, а также морских судов, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с финансированием Ирана. В Тегеране заявили о готовности ответить на усиление давления. Министр экономики Ирана Али Маданизаде заявил, что страна располагает собственными инструментами противодействия и больше не намерена придерживаться исключительно оборонительной позиции. По его словам, Иран рассчитывает, что его ключевые торговые партнеры, в том числе Россия и Китай, не поддержат американские ограничения. Революционная гвардия Ирана, КСИР, также предупредила, что в случае угрозы иранской инфраструктуре ответ может затронуть жизненно важные интересы США и энергетические объекты в странах и регионах, оказывающих Вашингтону поддержку. Китай уже выступил против вторичных санкций США в отношении партнеров Ирана, заявив, что подобные меры способны привести к дальнейшему обострению ситуации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напротив, приветствовал новые меры и поблагодарил президента США Трампа и министра финансов Скотта Бессента.
2: Власти Бангладеш положительно оценивают перспективы присоединения к оборонному соглашению между ведущими исламскими государствами и готовы участвовать в инициативах по обеспечению региональной стабильности. Как сообщил государственный министр иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кабир, международные партнеры в Западной Азии и мусульманском мире активно предлагают новому правительству во главе с премьер-министром Тариком Рахманом углубить сотрудничество. По словам дипломата, участие Дакки в системе коллективной безопасности мусульманских стран является естественным шагом, хотя конкретные юридические решения и официальные процедуры на данном этапе еще не завершены. Совместное оборонное соглашение МЕКИ было подписано 7 августа этого года на трехстороннем саммите во дворце Аль-Сафа.

0: президентом Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Ибн Салманом и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Документ закрепил принцип коллективной обороны. Любое нападение на одну из стран-участниц расценивается как агрессия против всех. Пакт фактически объединяет военные технологии Туркии, финансовый потенциал Эр-Рияда и ресурсы единственной ядерной державы мусульманского мира – Пакистана. В Дакке подчеркивают, что потенциальное присоединение к пакту соответствует стратегии укрепления независимой внешней политики страны.
1: Президент России подписал указ о порядке введения временного управления в отношении имущества, ценных бумаг и прав хозяйствующих субъектов, владеющих объектами критической инфраструктуры. Принятие документа обусловлено ростом угроз безопасности в период проведения специальной военной операции, а также частыми атаками беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, транспорта, связи и логистические центры. Основанием для вмешательства государства станет непринятие мер по безопасности, нарушение нормативных требований, выявление неэффективности защиты от атак беспилотников или неспособность собственника своевременно восстановить нормальную работу объекта после повреждений. Согласно указу, решение о передаче объекта под внешнее управление будет принимать правительство России по поручению президента. Временным управляющим по умолчанию назначается Росимущество, которое получит полномочия собственника по управлению движимым и недвижимым имуществом, акциями и долями, за исключением права на их отчуждение. Власти объясняют такие жесткие меры тем, что бизнес не всегда должным образом вкладывается в собственную безопасность. Как заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров, владельцы частных предприятия демонстрируют разную степень ответственности в вопросах защиты стратегически важных объектов от террористических угроз. Документ стал правовым рычагом, который обязывает собственников самостоятельно финансировать инженерную защиту и системы РЭБ, а также позволяет государству оперативно вмешиваться и выделять ресурсы, если халатность или экономия привели к остановке производства. В свою очередь, эксперты и деловые круги отмечают, что к новому механизму у бизнеса возникла масса вопросов. Это были новости. Ну а сейчас для вас звучит песня в исполнении Фетах Джана. Она называется «Алем Бильёх».

Россия должна завершить войну в Украине до 2030 года победой. Об этом газете.ру заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Депутат призвал разделаться с украинскими властями до того момента, когда Польша и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией. По его словам, к 2030 году Россия должна полностью завершить боевые действия и подготовить вооруженные силы к возможному противостоянию с другими противниками. Соболев также заявил, что считает маловероятным скорое завершение конфликта. В конце июля он говорил, что предпосылок для завершения войны в 2026 году нет, а согласие на перемирие сейчас, по его мнению, через год может привести к более масштабной войне. Депутат связал необходимость завершения боевых действий с возможным противостоянием со странами НАТО в будущем. Он перечислил Польшу, Германию, Францию, Великобританию, Бельгию, Норвегию, Финляндию и Швецию, заявив, что эти страны якобы готовятся к войне с Россией и хотят нанести ей стратегическое поражение. Американские чиновники, согласно с оценками европейской разведки, считают, что окно для переговоров по Украине, вероятно, откроется не раньше осени 2027 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель также предположила, что война может быть долгой, заявив: «Через 10 лет эта война, надеюсь, закончится».

В ночь на понедельник, 24 августа, логистические центры крупнейшего российского маркетплейса «Озон» в южных и северокавказских регионах России подверглись серии атак беспилотников. В Краснодаре из-за налета возник крупный пожар на складе. Около 5 утра под удар попал логистический комплекс в Махачкале, Дагестан, где также началось возгорание, а несколько эвакуированных работников получили ранения. В Адыгейске и Невинномысске, Ставропольском крае, из-за угрозы беспилотников склады временно закрыли, а персонал эвакуировали. В компании заявили, что скрывают махачкалинские товары с витрин, часть заказов перенаправляют с других складов или отменяют, а прием новых поставок на пораженных объектах приостановлен. Атака привела к трагическим последствиям для гражданских объектов Краснодара. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на частный детский центр. Двое детей погибли, еще 7 детей и 2 взрослых доставлены в больницы. Повреждения также получили жилые и строящиеся многоквартирные дома. В РИО главы Дагестана Федор Щукин подтвердил пожар на складских помещениях в Кумтор-Калинском районе из-за падения обломков дронов. Ранее аналогичные поражения объектов «Озон» фиксировались в Оренбургской и Самарской областях. Министерство обороны Украины ранее официально заявило о начале системных атак на инфраструктуру «Озон» и «Вайлдберрис», назвав это дальнобойными санкциями. В Киеве утверждают, что поразили уже 15 крупнейших хабов Wildberries и перешли к объектам «Озон», обосновывая удары тем, что логистические центры маркетплейсов хранят товары двойного назначения для российской армии и формируют значительную часть экономики России.

Россия активизировала кампанию диверсий и поджогов на европейских предприятиях, производивших оружие и технику для Украины, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в разведке стран Запада. По данным аналитиков, Кремль намеренно планирует атаки так, чтобы они находились на грани срабатывания 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне, испытывая решимость альянса и создавая разногласия между его членами. В качестве примеров приводится серия резонансных инцидентов. Задержание в Латвии 3 человек по подозрению в поджоге эстонского завода Milrem Robotics, поставка беспилотников для ВСУ, взрыв на болгарском заводе боеприпасов МКО, а также пожары на предприятиях КНДС АММО в Италии и заводе дронов в Чехии. Представители разведки подчеркивают, что российские ГРУ все реже задействуют кадровых агентов, перейдя к вербовке исполнителей из числа местных уголовников через Telegram с выплатой вознаграждений в криптовалюте. В НАТО и правительствах стран Балтии отмечают, что цель этих действий – сорвать цепочки поставок военной помощи Украине и посеять страх среди европейцев. При этом западноевропейские столицы часто воздерживаются от прямых публичных обвинений в адрес Москвы, чтобы избежать эскалации, в то время как генсек Альянса Марк Рютте призывает к быстрому и решительному ответу на гибридные угрозы.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, совершивший 11-12 августа этого года визит в Ливию, а сразу после этого 13-14 августа в Египет, продемонстрировал, что Турция начинает рассматривать кризисы в Северной Африке и на Африканском Роге уже не как независимые друг от друга проблемы, а как взаимосвязанные пространства безопасности. В Ливии Фидан посетил в рамках одной поездки и Триполи, и Бенгази. Он встретился с Абдуль-Феттахом Дбейбой, Мухаммедом Аль-Манфи и председателем Высшего государственного совета Мухаммедом Текале, а также с халифой Хафтаром, Саддамом Хафтаром и Акилой Салехом. Эта серия контактов показывает, что Анкара переходит от явно выраженного акцента на Западную Ливию, характерного для периода 2019-20 годов, к более всеобъемлющей стратегии, предполагающей одновременное взаимодействие с двумя политико-безопасными центрами страны, и укрепляет дипломатический диалог на кризисных направлениях, простирающихся от Ливии до Африканского Рога. Предлагаем вашему вниманию комментарий на эту тему координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Девиджиолу. Важное значение имеет и время визита. Контакты Фидана в Ливии пришлись на дни, когда в Завии, расположенной к западу от столицы Триполи, произошли атаки беспилотников на нефтяную и энергетическую инфраструктуру, а в Бенгази – взрыв, в результате которого погиб высокопоставленный военный чиновник. Таким образом, турецкий подход к единой Ливии связан не только с вопросом объединения политических институтов, но и непосредственно с необходимостью защиты энергетической инфраструктуры, контроля над вооруженными группировками и установления хотя бы минимальной координации между восточными и западными структурами безопасности. Можно сказать, что наличие у Турции каналов связи как с Триполи, так и с Бенгази расширяет пространство для посредничества в ливийском кризисе. Поездка Фидана в Египет сразу после Ливии сделала более очевидным как региональное измерение этой политики, так и региональную составляющую Мекканского пакта, подписанного 7 августа Саудовской Аравией и Пакистаном. На заседании турецко-египетской группы совместного планирования, состоявшемся в Эль-Аламейне, наряду с двусторонней экономической повесткой, на первый план вышли такие африканские вопросы, как Ливия, Судан и Сомали. Участие Египта в подписанном на этой же встрече меморандуме о взаимопонимании по укреплению транспортной взаимосвязанности между Турцией и прибрежными странами Африки показывает, что сближение Анкары и Каира приобретает не только масштабы управления кризисами, но и перспективу геоэкономической взаимосвязанности, выходящую на Африку. В этом контексте Египет становится для Турции важнейшим партнером, связывающим Восточное Средиземноморье с линией Красное море-Африканский Рог. Судан может стать одним из наиболее важных испытаний этой новой координации. Египет напрямую связывает территориальную целостность Судана и сохранение государственных институтов со своей национальной безопасностью и занимает более жесткую позицию в отношении продвижения сил быстрого реагирования. Кроме того, война связана и с восточной частью Ливии, однако становится все сложнее отделить вакуум безопасности на юге Ливии от войны в Судане. Контакты, которые помимо Каира Анкара развивает с Бенгази, могут открыть новые эффективные дипломатические каналы в этой трансграничной системе безопасности. При этом война в Судане влияет на ливийскую проблематику не только с точки зрения безопасности. Ограничение властями Восточной Ливии в конце 2026 года въезда граждан Судана, Эритреи, Эфиопии и Сомали показывает, каким образом войны и экономическая уязвимость в странах Африки к югу от Сахары переносятся через Ливию на средиземноморские миграционные маршруты. То, что суданцы стали одной из крупнейших групп мигрантов и беженцев в Ливии, означает, что нестабильность в Триполи и Бенгази
может влиять и на безопасность египетской границы, и на давление, связанное с нерегулярной миграцией в направлении Европы. Таким образом, стабильность в Ливии, война в Судане и безопасность Средиземноморья превращаются в составные части одной стратегической цепи. Сомали и Африканский Рог аналогичным образом становятся пространством пересечения сотрудничества и конкуренции между Анкарой и Каиром. В 2026 году Египет объявил о размещении в Сомали военнослужащих и авиационных подразделений в рамках миссии АУСОМ, в то время как Туркия обладает сильным присутствием в Сомали в сферах обороны, морской безопасности и энергетики. Поскольку обе страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность Сомали, у них имеется общая основа для сотрудничества. Поэтому последовательная дипломатия Фидана на линии Ливия и Египет указывает на изменение масштаба турецкой политики в Африке от двусторонних партнерств к координации региональных кризисов. Наведение мостов между различными сторонами в Ливии, сбалансированное развитие координации с Египтом по Судану и управление кризисами в Африке без втягивания в игру с нулевой суммой между Каиром и Аддис-Абебой могут со временем превратить эту деятельность

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
5: Эво Ифонитис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарре ди Амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

и в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Эрдоган опубликовал сообщение по случаю 955-й годовщины победы при Манцикерте. В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае России 2 человека погибли, еще 2 пострадали, а на территории нефтеперерабатывающего предприятия произошел пожар. Мероприятие «Технофест Мави Ватан», посвященное морским технологиям и оборонным возможностям Тюркии, посетили 343 тысячи человек. Иран пообещал ответить на новую кампанию экономического давления США после того, как Вашингтон объявил о масштабном расширении санкций против Тегерана и его торговых партнеров. Власти Бангладеш положительно оценивают перспективы присоединения к оборонному соглашению между ведущими исламскими государствами и готовы участвовать в инициативах по обеспечению региональной стабильности. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

Безусловно, дарував прошендиті на радіо Зарі Туркія, се сото ще Меркури нєсте джашт, гусь дюмі і нєзите джашт. Кто на Анкара ора ще 15-30 минута. Емісіон не тарата се на щеп монтандичне пандер прелі, ж додет на катор на сателітен Турксат Катара, ме кто тада на технике. Фреквенца 12,92 МГц, поляризими горизонталь. Шкала е символеве 27,500, фек 56. Сиде на интернет на порталин на адресен tratadinle.com фракцион радиолар пърмес радиостационет Tratad Уотвест. Пас бюлетини талями ве до тъджони рубрикат, които е са историке, тема дитас да шиете ругас на Тюркия. На варци тако са до токеме да интервале музикоре. На микрофону Нерджан Муареми да колегу Сердар Хюсени, баш ме операторен е пултите Ерсин Айдемир, до теми ме ју пърджат 55 минута ве навием.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Түркия радио, да.
12: Хосуме Түркияи дайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Түркия скма.
14: Овода Түркия үні радиосы.
15: Айч радио воча Түркия.
16: Говорит голос Түркия.
17: Эфирда Түркия овоза.
18: Гиплеяр Түркияның теки радиосы.
19: Е садай Түркия.
6: Аңлаватканыңлар Түркия авазы радиосы.
1: Эзо ифонетис Түркия.
2: Овди радио глас Түркия.
4: Гидарре би амурия Түркия.
2: Ини адала радио суара Түркия.
5: Хи ни дая кисуахили саути я Түркия.
15: Эсте радио вожда Түркия.
12: Кочирава Түркия но кое радио дес.
19: Зборува гласот на Түркия.
7: Эфирде Түркия овозы радиоса.
2: Ит Түркия хонгия радиоя.
0: Олды радио глас Түркия.
6: Түркия үні радиосы.
0: Бұрасы Түркиенің сесі радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туаци Чешън Бонбо Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вюни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
2: Эзо и фонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
25: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, да Турция Раг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
16: Гитлеяр, Туркияның Пети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
5: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
6: Эво, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Giderebi Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası.